0: Jam FM.
1: Так сильно убого просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: 102.5 Екатеринбург.
1: Читаю на заборе: приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Раз

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка растворить.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
3: Новости на Джем ФМ.
4: Здравствуйте. МВД за 7 месяцев этого года лишило гражданства свыше 1000 натурализованных лиц. 72% из них совершили преступление. В отношении еще 11% решение принято за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозы национальной безопасности страны, приобретенное гражданство России прекращено у 10%, и 7% лишилось российского паспорта за то, что представили поддельные документы или заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк. В Екатеринбурге задержали еще 3 кандидатов-одномандатников: Шану Агней, Владимира Собянина и Александра Куделькина из партии «Яблоко». Так, Шане и Агней вменяют демонстрацию экстремистской символики. Поводом стал рисунок с пентаграммой, который она разместила в соцсетях, пишет Е1. Ранее был задержан, а затем отпущен из полиции депутат Гордумы от партии «Яблоко» Константин Киселев. Его также обвинили в демонстрации экстремистской символики в публикации от 2021 года. Как отмечают СМИ, подтверждение судом демонстрации экстремистской символики лишает права в течение года участвовать в каких-либо выборах в качестве кандидата. В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября, пишет агентство «Новый день». В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В Китае запустили детский сад для роботов. Там машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие показывает оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. Такой способ пока медленнее имитационного обучения, но дает преимущество в долгосрочной перспективе. Так, один из воспитанников такого центра освоил движение вперед примерно за 40 минут без каких-либо предварительных знаний. Доллар на вторник 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
3: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 7:04 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет южный, 3-8 метра в секунду, порывы до 14. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада-Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама.
2: И главный приз – автомобиль!
1: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроках месте партии получения призов на atsodifismastok.ru.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу начинается прямо сейчас.
4: Утренняя джимнастика.
5: Джем FM.

0: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Доброе утро, Екатеринбург. На календаре сегодня 8 сентября, вторник. С вами Павел Палыч, Маргарита Ярик, и мы утренняя джимнастика. Привет-привет!
1: Всем привет!
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
0: Очень-очень хорошая погода на улице, тепло. Сразу хочу сказать, пока ехала по дороге, перекресток Бебеля Готвальда, ДТП, такой серьезно, четыре машины попали в замес прямо на перекрестке, да.
1: Ужасно.
0: Уже выстраивается пробка со стороны сортировки в сторону центра, и поэтому имейте в виду, что... Но это еще машин не было, трафик такой довольно слабенький был, и даже я там постоял, по-моему, пару светофорчиков. А сейчас уже, я думаю, наберется. Если есть возможность, тогда пока лучше не ехать, потому что они вот только-только свеженькая авария, схлестнулись, и, видимо, там, ну, что-то как-то что-то подробности где-нибудь скоро, наверное, узнаем.
2: Ну, если ехать, то пораньше просто выезжаем, да и все, кофеек допиваем, и за руль быстренько, и на работу.
0: Да, правила дорожного движения соблюдаем в любом случае, смотрим. Но сейчас такое солнце иногда бывает, знаешь, когда утром выезжаешь, и оно прямо ровно внутри тебе светит в глаза. Вот тогда просто вообще слепит.
2: Козырек не спасает.
0: Да, еще по дороге заметил несколько неработающих светофоров. Тоже обращайте внимание, возможно, у вас тоже что-нибудь подобное происходит. Все, вроде бы всех предупредил, но так хочется сказать, что погода классная, тепло, лето сегодня. Я уже по традиции сплю на балконе вчера, сегодня спал просто здорово. Причем, если раньше у меня количество одеялов увеличилось до трех, то сейчас его уменьшается. Теперь уже одно одеяло, и мне, в принципе, хорошо. Очень даже комфортно, и даже супруга вчера такая, как хорошо на балконе. Продолжается у нас арбузная история.
1: Вечеринка.
0: Вечеринка, да, то есть мы каждый вечер съедаем по половинке арбуза. И это так, это нам заменяет, в общем-то, ужин полноценный, и, в принципе, так довольно неплохо.
2: Ну, что, нормально, не калорийно.
0: Есть один нюанс, и все о нем знают.
2: Знаем.
1: Есть, да, не без нюансов. Всегда какие-то маленькие нюансики бывают. А у меня помидорная вечеринка продолжается. Моя мама же привезла очень много помидоров.
0: Ты же к нам, если тебе некуда деть.
1: Уже все раздала, что можно, потому что они, это же такой скоропортящийся продукт. Он лежит и уже сразу же спеет очень быстро. И поэтому я наслаждаюсь такими садовыми домашними вкусными помидорчиками с маслицем.
2: Салатик, наверное, салатик делает.
0: Ну, свои спарняка, они, конечно, совершенно по-другому.
1: Такие огромные, знаете.
0: Конечно, да. Там одна помидорка, там троих человек можно накормить. Таких, как ты, 10 можно накормить. Так, ну что, продолжается у нас бабье лето. Ну а мы продолжаем утреннюю джимнастику. Точнее, начинаем и расскажем, что же будет в ближайшее время. В 7.20 поздравим наших дорогих любимых именинников. В 7.30 уже яркие заголовки. В 7.40, конечно же, расскажем, что ждет каждый знак зодиака, гороскоп на сегодня, 8 сентября. Ну и в 7.50 наша классная игра вместе с Яндекс.Лавкой. Всем доброе утро!

0: Реклама.
1: Все время отвлекается и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 7.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дорога почти свободная. Стоит восточная от Большакова до Декабристов, также трудовая от Березовского тракта до Мурзинской и Халтурина от Ополехинской до улицы Готвальда.
2: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:24 в Екатеринбурге, в центре города +16°. Всем доброе утро. Именинники, ваше время пришло. Поздравим сначала звезд. Вот кто из звезд родился, знает Маргарита. Рассказывай.
3: Сегодня свой день рождения празднует актер Владимир Епифанцев.
2: Ой,
3: брутальный, класс. Накачанный, яркий. Назову его проекты «Год культуры», «Жуки», «Два холма». Ну и много-много других, конечно. В школе учился плохо, но был очень творческим мальчиком.
2: Надо понимать, да.
3: В детстве он организовал свою собственную музыкальную группу во дворе. Ребята играли на импровизированных музыкальных инструментах. Ну что это? Мусорные баки, консервные банки и прочие вещи, которые попадались под руку. Но получалось здорово. В общем, ему с юности нравилась тяжелая музыка, и из-за вызывающей внешности, а он был таким панк-рокером, не поступил в театральный институт после школы, только из-за этого не взяли. Впоследствии постриг волосы, пришел без кожаных вещей и шипов и поступил в Щукинское училище.
4: Красавчик.
2: Слушай, молодец. Вот так, а да. Мне еще нравится, что у него такое классное чувство юмора. Ну, то есть обычно качки, они же такие все суровые, а серьезно? Этот прям такой, да, веселый.
3: Над собой может посмеяться, да?
2: Да вообще, да. Самоирония классная.
3: Еще один именинник у нас есть. Это актер Мартин Фриман. Назову его проект, они очень известны. Это «Автостопом по галактике», сериал BBC «Шерлок» и, конечно, «Хоббит». В юности Мартин серьезно увлекался сквошем и даже входил в молодежную сборную Великобритании. Но позже полностью переключился на актерскую карьеру. Фриман много лет является вегетарианцем, следит за своей фигурой и старается много времени уделять спорту и правильному питанию.
2: Прекрасно, молодец, красавчик. Ну что, пожелаем новых ролей. Так, давайте поздравим наших именинников. Екатеринбуржцы, все, кто слушает JAM-FM, сегодня отмечает свой главный праздник с утра пораньше, конечно же, с днем рождения. Пускай все мечты осуществятся, вкусняшки для коллег. Все, кто трудится, сегодня уже на один день ближе к выходным, уже вторник. Ну что, мчимся вперед, далее яркие заголовки уже через 10 минут на JAM-FM.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки от яркой Маргариты.
1: Давай. Ну что, признавайтесь, когда у вас были маленькие дети, вы гуляли с коляской?
2: Обязательно.
0: Да.
2: Получ два раза, я один.
1: Всего?
0: Вообще я три раза, Ярик, если до того. Да, гулял с коляской.
1: То есть всего четыре раза.
0: Ну, честно, вот я про себя могу сказать, недолго. Ну, то есть не любил это все делать, да и сейчас не люблю. Ну, как-то совсем мне скучно с гулять с коляской.
1: А сейчас детская коляска – это тренд. Она стала модным аксессуаром у мужчин-знаменитостей, воспитывающих детей. Uh-huh. Об этом сообщает журнал Vogue и приводит в пример публичные выходы в свет известных отцов, в том числе рэпера A$AP Rocky, а это партнер Риан, у них трое детей, актера Брэдли Купера и других знаменитостей. Мужчины сочетают роскошные наряды и украшения со стильными колясками, которые специально подобраны под их гардероб. Этот тренд связан с ростом популярности вовлеченного отцовства и в некоторых странах поддерживается на государственном уровне. Например, во Франции законодательно увеличили продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для мужчин.
2: Так.
1: Но и производители колясок не отстают от тренда. Они стали адаптировать продукцию под активный образ жизни современных родителей. Например, появились коляски, которые можно легко сложить одной рукой.
0: Вот, ну,
1: например,
0: это классно, да.
1: В багажник быстро положил, и все так щелкнул куда-нибудь, и все. Также начал развиваться сегмент спортивных вездеходных моделей для бега. То есть ты можешь с коляской бежать, по сути.
0: Ой-ой-ой.
1: Да, и ничего там не растрясется, никто не растрясется.
0: Ну, вот это интересный вариант. Не видел таких, да, что бегали с коляской.
2: Это пока небезопасно, кстати. Вот.
1: Ну, я думаю, что безопасно достаточно, там все продумано.
0: С какой скоростью бежишь и где бегаешь, понимаешь?
1: Ну, может, это аккуратненько,
2: это,
1: так,
2: это
1: трусцой.
2: Важно, да.
0: Если вокруг дома по дорожке, то, возможно, и нет.
1: Но есть такие дети, которые требуют, чтобы с ними немножко побегали, поносились, я бы сказала.
0: Мне кажется, вот еще можно добавить какие-нибудь брутальности коляскам. То есть, ну почему мужчины не любят гулять с колясками? Потому что они все коляски девчачьи. Там все какие-то рюшечки какие-то, там тряпочки какие-то.
1: Ну не всегда,
0: какие-то.
1: Сейчас уже они довольно
0: брутальные. А где вот эти там сделали под Харлей, там такая, знаешь, кожа, металл, трубы блестящие.
1: Слушай,
0: вот такой звук
1: это
0: на коляске.
2: Ну или в зал с собой взять, под штангу замаскировать.
1: Звук на коляске, представляешь? Ребенок точно уснет.
0: Кстати, ты смеешься? Некоторые дети спят только в едущем автомобиле маленькие.
1: Им
0: надо, чтобы что-то журчало, вибрировало, их качало, чтобы они не стояли как раз статичные в тишине. Вот. А что касается пап-родителей, мы в Дании когда были, там тоже такая, ну знаю, видимо, история. Исторически так заведено, что в выходные папы водятся с детьми, маму тусят, понимаешь?
1: Нормально, я считаю, идеально.
0: Я еще тогда подумал, хорошо, что мы все-таки не в Дании жили.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Любимое дело», салоны, любимая кухня. Сейчас за окном плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Реже сейчас плюс 14, в Ревде плюс 15. В Краснотринске чуть прохладнее, плюс 12 градусов.
3: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Сегодня 8 сентября, вторник.
1: Овен, неожиданное рабочее предложение может оказаться очень кстати.
2: Телец, замедлись и дай себе время для отдыха.
1: Близнецы, тебя ждет интересное знакомство.
0: Рак, не бойся изменить решение, если обстоятельства этого требуют.
1: Лев, кто-то приятно удивит тебя своим поступком.
2: Девам, порядок в делах поможет освободить голову от лишних мыслей.
1: Весы, не пытайся всем угодить, сегодня важнее выбрать себя.
0: Скорпион, старый конфликт потеряет свою значимость.
1: Стрелец, спонтанная поездка пойдет тебе на пользу.
2: Козерог, результат окажется лучше, если ты перестанешь все контролировать.
1: Водолей, новая идея заставит тебя взглянуть на привычную ситуацию иначе.
0: Рыбы, сегодня у тебя получится выгодно решить вопрос, связанный с покупками.
3: Реклама. Здоровье. Ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бору от УГМК «Застройщик».
4: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Где пробки?
9: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Краснолесье, Требинина до Вильгельма до Гнена, также космонавтов от Полевой до Бакинских комиссаров. Вильгельма до Гнена от Сахарова до Краснолесья. Много машин на Березовском тракте Трудовой, барьерной до Мурзинской и на Халтурина от Технической до улицы Готвальда.

0: горячая. 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов, а у нас вкусное продолжение игры от Яндекс.Лавки, где вы можете выиграть сертификат на 1500 рублей.
1: И повод есть прекрасный. Яндекс.Лавка запустила уникальную коллекцию из 37 десертов, созданных по мотивам кулинарных предпочтений жителей 11 крупных городов России. Для создания кондитерских шедевров использовали аналитические данные по самым популярным позициям, а также провели опрос. Люди рассказывали о любимых сладостях и местных ингредиентах своих регионов.
0: Для Екатеринбурга, например, создали 7 специальных десертов, о них и будут наши вопросы. Чтобы выиграть сертификат в Яндекс.Лавку на 1500 рублей, оставь заявку на нашем номере в Максе плюс 7932-020-102.5. Просто пришли вкусный смайлик, желательно с десертом. Ну и не забудь указать свой номер телефона. Кто первый пришлет, с тем и поиграем, и зададим вопрос на правильный ответ, который, если ты нам дашь, то вручим приз. Напомним номер нашего мессенджера Макс плюс 7 932 020 102 5.
1: И на правах рекламы добавлю, что лимитированная серия десертов уже появилась в Яндекс.Лавке. Попробуйте сладости, специально разработанные с учетом вкусов уральцев. Радуйте близких вкусными десертами и заказывайте для себя на сайте и в приложении Яндекс.Лавки. Категория 6+. ООО Яндекс.Лавка, УГРН 118-774-647-92-50. Город Москва.

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Немецким дипломатам дали время до 18 сентября. МИД также закрывает в России центры имени Гёте. Командированные сотрудники центров должны покинуть страну до 13 сентября. Решение принято в ответ на аналогичные шаги Германии. На Уралмаше, недалеко от строящейся магистрали, прорвало трубу с горячей водой и кипятком вчера затопило садовые участки. Екатеринбургская теплосетевая компания оперативно начала ремонт. Горячую воду жителям сортировки Уралмаша обещали вернуть сегодня к утру, пишет Ядин. В Екатеринбурге в общей сложности задержали 5 кандидатов от партии «Яблоко». Троим из них предъявили обвинения по статье о демонстрации запрещенной символики, пишет «Коммерсант». В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже в 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября. В пути сделают остановки в монастырях, храмах. Самым сложным участком станет Махнёва и Симеонова тропа, которой ходил сам святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, пишет агентство «Новый день». В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В России на фоне бензинового кризиса продолжается стремительный рост продаж гибридов и электромобилей. Спрос на такой транспорт за лето вырос на 23% год к году, а в августе на 71%, сообщает «Автостат». Доллар на вторник 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Октранс», официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит». За окном сейчас плюс 16 градусов, в солнечном. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер теплый, южный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит» G-Tour от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит» G-Tour. Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
6: Эй, ты...

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада-Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама. Да-да-да-да-да-да-да, «Лада». «Лада» в автоцентре «Восток». Да. Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
1: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
6: Джем FM.

0: 8:11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов, но сейчас в утренней джимнастике время, игры от Яндекс.Лавки. Проверяем знания десертов, которые екатеринбуржцы, так сказать, считают своими традиционными и любимыми. Прямо сейчас вы можете выиграть сертификат на 1500 рублей от Яндекс.Лавки. И у нас уже есть очаровательный участник Тоня. Она из Екатеринбурга, работает в проектном институте и сейчас строит они, кстати, подстанции, сейчас едет на работу. Тоня, доброе утро!
1: Доброе утро.
0: Как настроение с утра пораньше во вторник? Погоды-то какие стоят, Тонечка?
1: Замечательно вообще, очень радует погода.
0: А ты как-то используешь вот этот подарок природы, когда вот сейчас, в общем-то, рабочее время, ну, в смысле, рабочие дни, но можно куда-то после работы, например, увильнуть, прогуляться? Или только из окошечка смотришь?
1: Ну, только из окошечка получается.
0: А занята, работа, дела?
1: Да, много работы, но в обед стараемся гулять.
0: Слово «обед» прозвучало, а обед, конечно, заканчивается, как правило, каким-то десертиком. Какие десерты ты любишь? Вообще сладенькое какое-нибудь, может, любишь вкусненькое что-нибудь?
1: Ну, в последнее время у меня дочка стала печь.
2: Ой,
1: кексики,
2: как удобно.
1: Мы вот печем, да.
0: А какой кексик? Расскажи, с чем начинка, не знаю, кофе, какао?
2: Сгущеночка.
0: Сгущенка, изюм, что там у тебя? Кексик.
1: Ну, какао добавляем, она не любит сильно сладкие.
3: Ну, классика, потом все в какао, вся кухня это, да, вот это?
1: Да, да, да, да.
0: То есть мама моет, да, после дочери?
1: Ну, конечно.
2: Пусть ребенок творит, занимается творчеством.
0: Ну, нет, это же здорово, когда ребенок для тебя готовит десертики.
2: Это идеально.
0: И такие десерты, конечно же, классные. Но у нас не менее интересное предложение к тебе. Сейчас слушай внимательно вопрос про наш эксклюзивный, я бы сказал, даже десерт, да? Ну, а потом, надеемся, дашь правильный ответ и заберешь приз.
2: Сегодня у нас вопрос о королевской ватрушке. Почему ее называют королевской? В чем ее главная особенность? Итак, варианты ответов. Дорогие и редкие ингредиенты, обильная творожная начинка или ореховая посыпка.
0: Три варианта. Как ты считаешь,
2: да,
0: Тоня?
1: Я думаю, наверное, ореховая посыпка.
0: Орехи...
2: Ну это же ватрушка.
0: Да, зачем ватрушки,
2: да, давай
0: орехи?
2: Давай ближе к основному ингредиенту.
1: Ну значит, много начинки творожной.
0: Обильная творожная начинка, и это абсолютно правильный ответ. Да, в этой ватрушке очень много нежной творожной начинки, которая возвышается над коржом, как корона.
2: Ой, классно, это вкусно очень.
0: Вкусно, очень красиво. Тонечка, мы тебя, конечно же, поздравляем. Именно ты получаешь сертификат от Яндекс.Лавки на 1500 рублей. Можешь и королевскую, кстати, ватрушку попробовать, ну или другие сладости из лимитированной серии десертов, разработанных для уральцев. Например, черемуховый торт, медовик с клюквенной прослойкой или моти с вишней и темным шоколадом.
2: Ой, как вкусно.
1: Ой, ура, ура, спасибо большое.
2: На правах рекламы напомню, что всю лимитированную коллекцию десертов можно найти в Яндекс.Лавке на сайте и в приложении.
0: Уральская линейка – часть большой коллекции, в которую вошли 37 десертов по мотивам кулинарных предпочтений россиян.
2: В создании региональных сладостей участвовали местные кондитеры.
0: Обязательно попробуйте!
2: Возрастная категория 6+.
0: ООО «Яндекс.Лавка», ОГРН 118-774-647-9250, город Москва.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 8:19 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Пронина до Павлодарской, также проспект Космонавтов от ЕКАТ до Бакинских комиссаров, Норильской, ЖД переезда до проезжей. Много машин на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма, до Генина, также на Черепаново, от Черепаново до Стрелочников, на Березовском тракте Трудовой, от Барьерной до Мурзинской и на Бебеля Халтурина от Пехотинцев до улицы Готвальда.

0: 9 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Джем.ФМ.
2: Доброе утро. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Несанкционированная свалка продолжает гореть в районе Меги. Кварталы вокруг накрыл едкий дым. Горожане массово жалуются на сильный запах гари в районе Новомосковского тракта. Всему виной пожар на гигантской несанкционированной свалке. Она загорелась вчера. Туда выезжали несколько пожарных машин со спасателями, но потушить свалку до конца сложно. Залежи мусора и стройматериалов, которые уходят на глубину около 6 метров, продолжают тлеть, пишет Ядин. Минпромторг России подал два иска к Уральскому заводу гражданской авиации на общую сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Оба исковых заявления зарегистрированы в картотеке арбитражного суда Москвы. Как пишет газета «Коммерсант», детали спора и основания для подачи исков пока не раскрываются. Завод в Екатеринбурге специализируется на разработке, производстве, ремонте, обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога». В Свердловской области реализуется новый проект по строительству жилья для врачей и учителей. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Работа уже идет в трех городах. В Североуральске закладывают фундамент пятиэтажного 20-квартирного дома. В Серове появится аналогичный дом. Готовность каркаса здания составляет уже 95%. Строительство завершится в следующем году. В Артемовском в рамках проекта комплексного развития территории возведут 5 малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для учителей и медиков. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 18 градусов. Солнечно, как летом за окном. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Днем плюс 25, плюс 27 градусов.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада-Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама.
2: И главный приз – автомобиль!
1: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Второй автомобиль. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте и получения призов на acdefisvostok.ru.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
3: Джем FM.

0: Начинается игра прямо сейчас. Мальчики и девочки в утренней гимнастике. Разыгрываем пару билетов на спектакль «Голубая комната», категория 18+. За приз поборются. За мальчиков сегодня играет у нас Кирилл. Кирилл, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, ты у нас где работаешь, чем сейчас занимаешься?
1: Яндекс.Курьер. Сейчас вот жду заказы.
0: Слушай, что там...
1: Пока ушел с линии, пока разговариваю.
0: Как там по заказам? Нормально? Хорошо приобретают? Доставки много у тебя?
1: Ну, по-разному.
0: По-разному?
1: По-разному.
0: Ну, нравится? Бывает. Давно ты уже работаешь?
1: Год. Ну, уже год.
2: Ну, нормально.
0: Слушай, а ты сам туда пришел или по совету друзей? У нас сегодня тема, что ты купил, приобрел по совету друзей. Можно, кстати, профессию же выбрать, да?
2: Да.
0: По совету друзей.
1: Нет, сам пришел. А по совету друзей я вам в комментариях написал.
0: Все понятно. Играешь сегодня со Светой. Света, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
0: А ты у нас сейчас чем занимаешься, кем работаешь?
3: Работаю медицинским представителем, занимаюсь на работу, сейчас собираюсь выходить.
0: Угу.
2: Понятно.
0: А ты что-нибудь приобретала по совету там друзей, подружек, может быть?
3: Ну, приобретала, может быть, какие-то косметические штучки, знаете, по рекомендации, что одна попробовала, понравилась.
2: Знаем.
3: Вторая приобрела.
0: Рита, знаем. Кремики, помадики, пудрики.
2: Конечно, мы же обмениваемся с девчонками мнениями.
0: Мне кажется, вот эта тема вообще бесконечная, потому что такое количество всех предложений просто. И как среди всего этого вообще находите, что вам нужно? Очень сложно.
2: А вот советуемся.
0: Ну что, мы советуем вам сходить в театр. Это всегда беспроигрышный вариант. Билет у нас есть целых два, но вот чтобы их выиграть, нужно кое-что сделать. Слушайте правила игры от Маргариты.
2: Прямо сейчас мы будем задавать вам вопросы. Всего их будет три. Их будем задавать по очереди. Палыч будет задавать вопросы девочкам, я мальчикам. Кто даст больше правильных ответов, тот и победит в нашей сегодняшней игрушке.
0: Начинаем! Первый вопрос для Кирилла.
2: Кто создал знаменитое платье Одри Хёбберн в фильме «Завтрак у Тиффани»? Юбер де Живанши или Армани? Джорджо Армани.
0: Кирилл?
1: Я думаю, Армани.
2: Нет, Живанши.
0: Будем знать. Свет, вопрос для тебя. Где в Екатеринбурге вчера открыли театральную аллею? У театра драмы или у Коляда театра? Как ты считаешь?
3: У Коляда театра.
0: У театра драмы, там расположились памятные деревья, скамейки. Мероприятие было приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России. Там все очень красиво.
2: Да.
0: Можно прогуляться. Пока счет не открыт, по нолям, Кирилл, для тебя вопрос номер два.
2: Какой камень является разновидностью берилла? Изумруд или рубин?
1: Рубин.
2: Нет, изумруд.
0: Тоже будем знать. Света, вопрос для тебя. Сколько звезд на погоне у старшего мичмана? Две или три?
3: Давайте две.
0: Давайте две, но их три. Да, ну что, по нолям пока. Третий вопрос расставит все точки. Кирилл, вопрос для тебя.
2: Крудо готовят из сырой рыбы или из поджаренной на гриле? Крудо.
1: Из поджаренной на гриле.
2: Нет, из сырой. Чуть-чуть спрыскивают каким-нибудь там цитрусовым лимонным соком. И все. И готовое блюдо.
0: Да ты что, и уже готовое блюдо?
2: Да, да, да, такой легкий маринад.
0: Ну и, Света, вопрос для тебя. Кто является автором крылатого выражения «Безумству храбрых поем мы песню»? Максим Горький или Антон Павлович Чехов?
3: Чехов.
0: А это Максим Горький. Произведение стихотворения в прозе «Песня о соколе». Вот это мы сегодня сыграли!
2: Вообще.
0: По нолям это тоже результат. Нам нужно выявить победителя, поэтому сейчас один общий дополнительный вопрос, один на двоих. Кто на него ответит быстрее и громче своего соперника, тот и заберет приз. Сегодня у нас вторник. Сколько букв в слове «вторник»?
3: Семь.
0: Кирилл на лопатки нас положила.
2: Вообще.
0: Света. Всех парней.
2: Без шансов.
0: Вообще сразу же, не задумываясь. Кирилл, по-моему, даже не успел дослушать до конца.
1: Пускай девочка победит.
0: Спасибо тебе, Кирилл, за благородный поступок. Ну, в любом случае, Кирилл, не переживай, мы тебе снова позвоним, поиграем в ближайшее время. Заберешь свой приз, возьмешь реванш. А теперь спасибо.
1: Спасибо, до свидания. Всем привет.
0: Хорошего тебе дня. Ну, а Свету поздравляем с заслуженной победой. Тебе огромное спасибо. Вручаем тебе пару билетов на спектакль «Голубая комната».
2: На правах рекламы.
0: Постановка рассказывает о бесконечном поиске идеала в мегаполисе через череду случайных встреч.
2: В связи с ремонтом спектакль камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
0: Спектакль состоится 14 сентября на сцене Дома офицеров.
2: Для зрителей старше 18 лет.
4: Это утреннее «Джемастика».
5: 102.5 FM. Джем FM.
6: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
8: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
5: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
10: Где пробки?
11: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Бебель от Халтурина до Полихинской, также Норильская, до переезда до проезжей, Карла Липних, от Шевченко до Первомайской. Много машин на машинистов Гражданской от Готвальда до улицы Некрасова. Также на Готвальду от машинистов до Бебеля и на Бебеля Халтурина от Пехотинцев до улицы Готвальда.

0: 9 часов и 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Всем доброе утро, 8 сентября на календаре. Обсуждаем мы сегодня тему утром, что ты покупал по совету друзей, ну или сарафанное радио, когда, знаешь, советчиков много, ты такой, а когда друзья же им вообще веришь, это же невозможно, потому что, ну раз у одного есть и оно работает, надо мне тоже.
1: Ну это же все на глазах на твоих происходит.
0: А давай почитаем, что как раз советуют и что люди берут по совету друзей.
1: Соня пишет: по совету подруги купила шубу на летней распродаже. И уверяю, это моя самая выгодная покупка. Уже не терпится выгулять обновочку, а пока щеголяю по квартире и красусь перед зеркалом.
0: Вот тут соглашусь, да. То же самое, что касается, там, не знаю, сезонных какие-то вещи, которые на распродаже весной, например, там те же зимние, их весной начинают продавать с такими скидками. Зимнюю резину тоже удобно брать, оказывается, да, вне сезон. Да. Она тоже с таким дисконтом классным идет, что там можно купить там чуть ли не в два раза дешевле.
1: А еще всякая экипировка для зимних видов спорта. У меня знакомые лыжи купили. Но не горные, а обычные. Лыжи, много всяких курток, масла, вот эти смазки для лыж, куча всего.
0: Но сейчас можно купить всякие круги для купания, вот это все, возможно, летние всякие
1: тоже уже
0: инвентарь. Да, он уже,
1: купальнички.
0: уже в принципе не нужен.
2: Велосипеды, кстати, вот. Ну...
0: Зимой уже не так пользуются спросом, ну, да? Да? Как снегокаты. Еще одно сообщение пришло от Маши. Посоветовали магниевое масло. Я даже не знаю, что это такое.
2: Магниевое масло?
0: Посоветовала мне подруга.

0: Диско. 10 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В пятницу состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Эксперты разделились на тех, кто прогнозирует небольшое снижение, и тех, кто не предвидит никаких изменений. Вероятность небольшого снижения ставки на 0,25% увеличилась на фоне замедления инфляции, считает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, регулятор будет выбирать между сохранением ставки на уровне 14% и ее снижением до 13,75. При этом ЦБ будет учитывать перебои с поставками топлива, дефицит кадров, ослабление рубля и предстоящую индексацию коммунальных тарифов. В Екатеринбурге заработали заправки «Лукойла», которые до этого стояли закрытыми. На прошлой неделе свердловские власти отчитались, что в регион начали поступать дополнительные объемы топлива на АЗС этой сети, но эффект будет заметен только через несколько дней. До этого основная нагрузка ложилась на «Газпромнефть», а «Роснефть» и «Башнефть» работали на увеличенных объемах. Впрочем, бензин появился лишь на некоторых АЗС «Лукойл», не на всех. По-прежнему заправиться не получится на улице Щербакова, на 8-м километре Сибирского тракта, Комсомольской, Блюхера, фронтовых бригад, пишет Е1. Мама 11-летнего мальчика, который получил ожог во вскипевшей вчера и сети возле Клевер-парка, рассказала о произошедшем. Дети играли в футбол во дворе на машинной. Мяч улетел за ворота, попал в реку. Компания юных футболистов побежала его доставать. Один школьник потянулся за мячом, поскользнулся и на секунду наступил в воду. В результате получил ожог второй степени. На ногах были прорезиненные футбольные бутсы. Кипяток залился в местах, где шнурки. На место сразу вызвали скорую, ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. Информацию о кипятке в реке также приняли в службе 112. Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». В детсадах России запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята», которые в доступной форме учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других, сказал министр. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Октранс», официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит». За окном сейчас плюс 20 градусов, солнечная картинка. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер теплый, южный, 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 27 градусов.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит» G-Tour от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит» G-Tour. Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада-Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама. Да-да-да-да-да-да-да, «Лада». «Лада» в автоцентре «Восток». Да. Автоцентр «Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
1: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
6: Джем FM.

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-3001.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».

0: сердце.
1: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Время подвести итоги темы утра на JamFM. Сегодня мы обсуждали замечательную тему «Что ты купил по совету друзей?». Кому-то из вас вручим пару пригласительных на фестиваль российских брендов категории 0+. Давай почитаем, что еще есть.
2: Света написала: «Купила по совету коллеги своей двухлетней дочке умную раскраску. Для нее совсем не нужны краски, достаточно только воды, и картинка, словно по волшебству, проявляется сама». Дочка в восторге, да и я тоже. Ну и квартира чистая. Классный лайфхак для родителей.
3: У нас была такая, да.
1: Очень удобная вещь.
3: Классная.
1: Помните, Ирина нам сегодня написала, что она по совету своей подруги нашла своего мужа, вышла замуж.
2: Ну все, как?
1: Да, и вот она написала, как. Мы спросили, напиши как. «Когда я разочаровалась, пишет нам Ирина на наш вопрос во всех мужчинах, пришла к своей подруге, пожаловалась ей. Она ВКонтакте мне нашла моего на тот момент будущего мужа». Вот, посоветовала, что одной быть не стоит.
2: Класс. Ну, интересно, да, как версия.
1: Но сейчас опять столько вопросов, а что писать, а куда писать? То есть там тоже же не просто так все взять и найти.
2: А был ли это знакомый до этого? Или вообще незнакомый какой-то парень?
1: Возможно, о себе какие-то интересные факты такие рассказали, что с мужчиной сразу такой...
2: Или фоточки какие-то выставили определенные.
1: Не знаю, да, но в любом случае, по крайней мере, направление понятно. Спасибо тебе, Ирина. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Дениса. «Доброе утро, уважаемый JamFM и дорогой Екатеринбург». Дорогой. Да, по совету друзей я купил набор кухонных ножей и стал воплощать все свои кулинарные идеи в жизнь. И теперь задумался стать шеф-поваром. А вдруг это судьба?
3: Да классно.
2: Вообще хорошая идея.
1: По-моему, очень даже... Мне тоже очень нравится... Я не часто готовлю, но когда ножи те, которые мне нужны, это прям... Я не острый еще. Здорово. Сейчас еще хочу эти доски вот для разделки.
3: Разделка.
1: Металлические. Говорят, тоже очень хорошие.
2: Я даже такие не знаю. Посоветуй.
3: Тоже от этого очень многое зависит.
1: Это правда. Денис, поздравляем тебя и вручаем тебе сегодня наш главный приз. Пару пригласительных на фестиваль российских брендов.
2: На правах рекламы.
1: Постановка рассказывает о бесконечном поиске идеала в мегаполисе через череду случайных встреч.
2: В связи с ремонтом спектакль камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
1: Спектакль состоится 14 сентября на сцене Дома офицеров.
2: Для зрителей старше 18 лет.

Вот так вот. Задумался, сосредоточился и, опа, проехал свой этаж, свою остановку и вообще неизвестно, где оказался. Стоп, куда же я иду? Big Dynac на Jam FM. Ну, мы точно с тобой двигаемся вперед, держать руку на пульсе. Ну и удачно пусть начинается, а может быть у кого-то продолжается уже давно. Второй рабочий. Ну, а с меня, как всегда, хорошая музыка. Зовут DJ Dan. Скоро Матвей Мельников, затем Алан Уолкер и Дайя. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Никита и Дим Вилан.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Jam FM.

0: последний раз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! В парке Маяковского пройдет фестиваль хлеба. Необычное событие приурочит к нашумевшему фестивалю молодежи. Главный парк Екатеринбурга станет одной из площадок для активностей. Там гостей будут развлекать не только музыкой и конкурсами. Как пишет Global City, на территории парка будут работать пекарни. Екатеринбуржцы смогут вкусить разные виды хлеба. Для гостей откроют лектории, на котором можно узнать особенности культуры хлеба разных стран. Участники мастер-классов смогут сами поучаствовать в процессе приготовления хлеба и узнать все нюансы его запекания. Организаторы поделились. Хлеб здесь не случайен. Знакомый каждому продукт станет поводом поговорить о разных культурах и о том, что объединяет людей за одним столом. Отмечу, что фестиваль хлеба состоится 12 сентября. Но мне, как хозяюшке, уже не терпится сходить и узнать тот самый секретный ингредиент. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
4: 11.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» от салона «Любимая кухня». За бортом без изменений солнечное плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер с юго-востока 4-9 метров в секунду. В течение дня 26-28 тепла.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.
2: Jam.FM 102.5.

А если твой путь частенько, ну, в качестве хобби или профессионально пролегает по горам да лан, то может тебя сегодня поздравить 8 августа, Международный день альпинизма. Поэтому всех причастных с праздником, поаккуратнее, поосторожнее. Ну и вообще, если говорить про покорение каких-либо вершин в плане второго рабочего, пусть все будет по плечу. Но для настроения, как всегда, музыка продолжает снабжать. У микрофона я, диджей Дэн, на подходе Полин Гагарина, еще раньше Майя Мишель. Ну, а прямо сейчас Маранди на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. В Нидерландах стартовали учения НАТО. Международные воздушно-десантные маневры «Фалькон Лип» проходят на авиабазе Эйндховен на юге Нидерландов до 18 сентября. Участвуют десантники из 11 стран Альянса, помимо Нидерландов. Это Италия, Германия, Греция, США и другие. Военные отрабатывают десантирование тяжелой техники и запасов с использованием системы сброса грузов на парашютах, а также высадку парашютистов. Тренировки необходимы для повышения готовности к совместным операциям, пояснили власти Нидерландов. Автомобиль «Вольво» влетел в здание бизнес-центра «Небо» в самом центре Екатеринбурга. Авария на улице Народной Воли произошла сегодня утром. Фото с места ЧП очевидцы прислали в редакцию портала Е1. Пострадал ли кто-то, пока не уточняется. Машина прямо воткнулась в здание, она разнесла припаркованные рядом самокаты. Клон легендарного сталинградского тополя, пережившего Сталинградскую битву, а также сирень сорта «Великая Победа» высадили в Екатеринбурге. Посадочный материал на Урал передали волгоградские ботаники. Акция состоялась в рамках эколого-патриотического проекта «Сирень Победы». Тополь и сирень из Волгограда высадили на опытном участке, созданном при ботаническом саде Уральского отделения Российской академии наук. Как напоминают волгоградские СМИ, в 2013 году местные биологи провели стерилизацию почек легендарного тополя. С помощью метода микроклонального размножения в лаборатории получили саженцы, которые генетически идентичны оригиналу. Потомки легендарного дерева уже растут во многих российских регионах. Свердловская область минувшим летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России. Регион занял 8 место, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. Возглавил рейтинг Краснодарский край, за ним Москва, Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининград. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с 4 места на 9, на 10 месте Приморье. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Астрономическая осень в России наступит 23 сентября. Это будет осеннее равноденствие, которое уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После этого в северном полушарии дни будут становиться короче, а ночи длиннее. И так до самого зимнего солнцестояния в 20-х числах декабря, после которого день снова начнет расти. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазурит». За бортом солнечный плюс 22. На сегодня синоптики прочат переменную облачность, без осадка. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня хорошо, даже очень. 26-28 жары.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: сколько газ, бензина сожжено, посажено аккумуляторов в телефонах, на стадионах, в залах, у многомиллионной публики под этот хит. Хит 99-го года. Я выбрал путь сам. Backstreet Boys на Jam FM. Ну, а тебе респект за то, что выбрал Jam FM. Так держать. Я не подведу в плане хорошей музыки. Зовут меня DJ Dan. Ну, конечно, хорошего, удачного вторника. Скоро бурится Йолк, затем Бирвольф. Ну, а первая в списке Наталья Подольская на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вам выгода светит, езжайте в «Маяк». Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
5: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Валерия Ивлева рассказала об отношениях с детьми мужа от прошлого брака. Супруга знаменитого шеф-повара объяснила, что прекрасно общается с наследниками мужа от предыдущих отношений. Как пишет Супер, Валерия особенно сблизилась с 12-летней Марусей, которую узнает с ее 6-летнего возраста. Девушка заявила, что ни в коем случае не претендует на звание второй мамы. Она поделилась. «У них есть мама, и я никогда это место не старалась занять. Я всегда заявляла себя как друга. Я здесь всегда помогу, в душу не лезу. Мамой быть не хочу. Я из тех женщин, которые лишний раз скажут: «А давай Марусю с собой возьмем». И часто я Марусю беру сама». Даже во время серьезных ссор с телеведущим Валерия продолжала проводить время вместе с девочкой. И даже в съемных квартирах подготавливала для нее отдельную комнату. Отмечу, что всего у Константина Ивлева трое детей. В первом браке у него родился 27-летний Матвей и 12-летняя Маруся.

0: ошибся. В отношениях с Валерией родилась прекрасная 4-летняя малышка по имени Ника. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». За бортом солнечное, плюс 23. На завтра, среда, 9 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 16. Завтра днем 17:21 выше нуля.
1: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

0: находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Зиверт в городе лето на Jam FM, сосочника вещица. Ну, а у нас тоже лето. Не календарное, правда, но по погоде прям огонь. До плюс 28 сегодня нам синоптики на секундочку обещают. И получается, сегодня самый теплый день завтрашнего дня и до конца недели, ну, в районе 17-20 градусов. Ну, тоже хорошо, и еще дождик нарисуется. Но будет это в реале или нет, время покажет. Ну так, информация тебе для размышления. Ну и, конечно, представлю тех, кто в самом-самом ближайшем будущем нам составит компанию на Jam FM. Меня зовут DJ Дэн, скоро Бахти и Туркен, затем Global DJs, но... А продолжит музыкальный нон-стоп группа «Градусы».
2: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
6: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В России сформируют перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Правила будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче персональных данных алгоритмам машинного обучения. Это следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности населения, передает РИА. В Екатеринбурге мама 11-летнего мальчика, который получил ожог в Исети возле Клевер-парка, рассказала о случившемся. В понедельник в этом районе в трубе с горячей водой образовался свищ, и кипяток хлынул в реку. Неподалеку дети играли в футбол во дворе, мяч улетел за ворота, попал в сеть, и футболисты побежали его доставать. Один школьник потянулся за мячом, поскользнулся и на секунду наступил в воду. В результате получил ожог второй степени. Об этом рассказала мама мальчика. На место вызвали скорую, ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. В компании Т+, порталу Е1, рассказали, что на трубопроводе был небольшой свищ, и повреждения оперативно устранили. Если суд признает кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» Константина Киселева и его коллег виновными в демонстрации экстремистской символики, то они могут на год лишиться права участвовать в выборах. Такое пояснение агентству «Новый день» дал юрист. Накануне в Свердловской области полиция задержала, по последним данным, 6 кандидатов в депутаты Госдумы и ЗАГС Собрания от партии «Яблоко». В отношении всех задержанных составлены протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, после чего их отпустили. Когда состоятся суды по предъявленным обвинениям, пока неизвестно, пишет «Новый день». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в овертайме уступил челябинскому «Трактору» в первом уральском дерби сезона. Драматичный матч прошел накануне на УГМК-арене и завершился со счетом 4-3 в пользу гостей. «Автомобилист» пропустил гол в самом начале. Уже к 7-й минуте «Трактор» вел 2-0. Во втором периоде забил и «Автомобилист», но завершился второй период со счетом 1-3 в пользу «Трактора». В третьем екатеринбуржцы отыгрались и довели счет до ничьей 3-3. Исход матча решил овертайм. Гости победили. Следующие 7 игр «Автомобилист» проведет на выезде. Команда вернется на домашний лед 30 сентября, где сыграет против тольяттинской «Лады». Во Франции снова ограбили музей. На этот раз из музея Ренуара под Ниццей похитили 4 картины. Грабители проникли в музей сегодня рано утром. Когда сработала сигнализация, на место прибыла полиция. Следователи уже изучили записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что двое преступников вырезали полотна из рам. Какие именно картины похитили, пока не сообщается. Напомню, самое заметное ограбление музея во Франции за последнее время произошло год назад. В октябре 2025-го из Лувра вынесли ювелирные украшения из коллекции монархов. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». За бортом солнечный плюс 24. На завтра, среду 9 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 выше нуля.
1: Реклама. «Джетур» – это твое направление. «Джетур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур» – управляй будущим.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного позитивчика от тебя. Дэн, поздравь, пожалуйста, всех-всех-всех с наступающим праздником, с Днем Строителя. Здоровья, достатка, мира и благополучия вам и вашим близким, вашим семьям. Это от Гоши прилетело. Завтра у нас 9 августа, День Строителя, поэтому и сегодня, и завтра, конечно, и послезавтра уже с наступившим с Днем Строителя можете поздравлять смело и присылать приветы, все что угодно. Отзовись, порады на Jam FM.
3: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. «Лада» в автоцентре «Восток». Да!
5: Автоцентр «Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
1: Jam FM. Здесь снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5 Jam FM.
9: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Капец.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

все, что у нас есть. Американский певец Рэй Долтон на Jam FM с гимном любви и призывом жить настоящим моментом. Солидарен на все 100%. Ну а когда еще? Не завтра, не потом, а здесь и сейчас. Все же мимолетно. Ну и, конечно, оставаться на Jam FM. Для тебя только хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро 5 утра. Семейный дуэт «Еще раньше гости» из будущего. Ну а прямо сейчас Мария Краймбрери.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер привезли в Киев худшие условия мирного соглашения, чем те, что предлагались ранее. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, если раньше не требовалось изменений в Конституции и признании территорий, то сейчас требуется. Депутат заявила, что есть еще ряд неприятных нюансов, которые она озвучивать не стала. Добавлю, что официально стороны новые условия не комментировали, пишут «Вести». Несанкционированная свалка за Мегой продолжает гореть. Кварталы вокруг накрыл едкий дым. Горожане минувшей ночью массово жаловались на сильный запах гари в районе Новомосковского тракта. Всему виной пожар на гигантской несанкционированной свалке. Она загорелась еще вчера, туда выезжали несколько пожарных машин со спасателями. Но потушить свалку до конца сложно. Залежи мусора и стройматериалов, которые уходят на глубину 6 метров, продолжают тлеть. Уральские аграрии убрали уже половину урожая этого года. Как сообщает пресс-служба Уральского полпредства, на сегодня обработано более 50% посевных площадей, собрано почти 3 миллиона тонн зерна, заготовлено 1 700 000 тонн кормовых культур, также собран картофель с 15% площадей и овощи с 23%. Уборочная в этом году началась в сложных погодных условиях. Были сильные дожди, паводки, но сейчас аграрии набрали хорошие темпы, пишет «Новый день». Свердловская область минувшим летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России. Регион занял 8 место, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. Возглавил рейтинг Краснодарский край, за ним Москва, Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининград. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с 4 места на 9, на 10 месте Приморье. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронцова. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Начало 4-го в Екатеринбурге, в центре города солнечное плюс 25. На завтра, среду 9 сентября, нам синоптики пообещали переменно облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 выше нуля.

0: А у нас ночь на подлете. Пока что летим по дню вторника. Экватор пройден. Это как минимум означает, что половина рабочего дня осталась позади. Ну, какой-никакой, но повод для улыбочки-то есть. Скоро вечер, отдых. И только потом ночь. Ну, а я продолжаю приправлять наш с тобой ничего. Хорошая музыка. Зовут DJ Dan. Скоро Айв и Дэвид Гетта. Затем группа Винтаж. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп Егор Крид на Jam FM.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.

0: Рапид старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По мнению правительства республики, их деятельность несовместима со статусом дипломата по Венской конвенции, сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает ТАСС. Решение служит защите безопасности и суверенитета Венгрии и не означает разрыва дипотношений с Россией. Венгрия намерена продолжать диалог на принципах взаимного уважения и соблюдения правил, сказала министр. Суд обязал природный парк «Оленьи ручьи» выплатить 2 миллиона рублей родителям мальчика, который погиб от укуса клеща. Как сообщили в пресс-службе судов области, трагедия произошла в мае 2024 года. Мама с сыном отдыхали в «Оленьих ручьях», мальчика укусил в голову клещ. В тот же день родители доставили ребенка в больницу, клеща удалили, ввели необходимый препарат. Однако через 2 недели у ребенка поднялась температура, его госпитализировали, через месяц мальчик скончался. Суд взыскал с парка 2 миллиона рублей в пользу родителей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге заметили опасных испанских слизней, о которых раньше сообщали только жители юга и центра России. Испанцы уничтожают урожаи садоводов, причем едят все, и крестоцветные, и помидоры, и салаты встречаются на клубнике, плодовых деревьях. Кроме того, они опасны для людей, могут переносить сальмонеллы, кишечные палочки и листерий, сообщает «Новый день». При этом испанские слизни не имеют врагов, их никто не ест, и они отлично адаптируются к инсектицидам.

0: суицидом. Медики советуют после контакта с испанским слизнем тщательно мыть руки, а лучше вообще не трогать его руками. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии и терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Быстрая музыка за рулем может провоцировать рискованную езду. Как передает телеканал 360, в одном из исследований участники под энергичные композиции чаще превышали скорость, совершали опасные маневры. Самые потенциально отвлекающие песни аналитики назвали «Shape of You» Эда Ширана. Ее темп составляет около 192 ударов в минуту. Специалисты советуют выбирать для поездок музыку среднего темпа. Слишком спокойные композиции тоже могут мешать, особенно если водитель уже устал, поскольку дополнительно расслабляют и могут вызвать сонливость. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазурит». За бортом солнечное плюс 27 градусов. На завтра, среда 9 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 16. Завтра днем 17-21. Выше нуля.
4: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

0: Я скучаю, я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Остановиться, прислушаться, осознать, понять и принять. Вот с таким призывом французский диджей Боб Синклер здесь на JamFM. Мир постой. Ну а я призываю не скучать, не грустить и пошире улыбнуться. Ну как минимум повод один есть на всех. Вечер, шикарной классной погодкой, ну и, конечно, отдых прям по курсу. Планов тебе приятных, ну, в моих только хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро девчонки фабричные, затем Люси Щеботина, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на JamFM Матвей Мельников.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы JamFM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JamFM.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. JamFM.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворить.
1: Джем. Джем. Джем FM.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
3: Вечернее шоу на «Джем ФМ».
6: «Джем без правил».
7: 17 часов 30 минут в центре города, за окном 26 градусов со знаком плюс. И что хочется вам рассказать, потому что свежая история у нас с вами. Значит, начнем издалека, а приедем к нашему родному. Вот так я охарактеризовал свой выход. Значит, недавно был праздник в честь 60-летия Сальмы Хайек. Я думаю, многие знакомы с этой актрисой. Так вот, значит, актриса устроила вечеринку в Риме, и куда пригласила семью и звездных друзей. Из таких друзей, которые, собственно, были опубликованы, и те, кого заметили, значит, Анджелина Джоли, Рита Ора, Тайка Вайти, и там огромное количество вообще суперзвезд. И как вы думаете, кто еще находится там? Конечно, это был Юра Борисов, вот вам, пожалуйста. Он оказался среди гостей на празднике, потому что Юра, оказывается, не только вхож именно в киноиндустрию и востребован как актер, но также является и прекрасным человеком, как мы с вами видим. Вот его пригласили, и вы знаете, все-таки Борисов действительно продолжает покорять Голливуд не только на светских вечеринках, но и вот вам, пожалуйста, на экране. Кстати, у него скоро состоится премьера фильма «Искусственный», где Юра исполнит одну из главных ролей. Причем в разных соцсетях появилось фото, где Юра вместе с падчерицей Хаймек Матильда Пино. Вот они спокойно, знаете, по фотографии можно сказать, что наслаждаются вот сие мероприятием. Такую фотографию мы с вами обычно делаем где-то с пятницы на субботу в районе часа ночи. Вот, представьте, вот, обрисал точнее и не скажешь в данную минуту времени. В общем, Юра молодец, не только, знаете, закрепляется в киноиндустрии, но и заводит, на мой взгляд, прекрасные знакомства, которые говорят действительно о будущем. Ну, а мы хотим здесь и о настоящем. Давайте узнаем, что происходит у нас с вами за окном. А именно, погода здесь на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
8: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
6: Реклама.
9: Август был для школы.
10: Ох!
9: Сентябрь для вас.
10: Да!
9: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
11: Акция действует до конца сентября этого года.

0: меня.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
2: Jam без правил.
3: 17 часов 40 минут, за окном в центре города 26 градусов со знаком плюс. Продолжаю читать ваше сообщение, которое вы присылаете мне в ответе на вопрос: как теплая погода изменила твои осенние планы? Кинемся ВКонтакт, посмотрим ваше сообщение там. Светлана говорит: вместо работы в саду занялись тихой охотой в лесу. Светлана, ну, во-первых, вы разговариваете стихотворениями. Это прикольно. Это какой-то плюс такой, знаете, добавок к обычной жизни. Да, вот отправила нам Света фотографию. ВКонтакте где-то два ведра чего-то, ну, два ведра каких-то грибов. Я, к сожалению, не эксперт в этом вопросе. Однозначно, вот я вижу, что грибы, вижу, что не мухоморы точно. Вот это я как бы на раз-два определяю. Также Андрей говорит: вместо копать картошку мы занимались тоже тихой охотой. Я так понимаю, что все сейчас кинулись, потому что даже где-то в социальных сетях я видел о том, что невероятное количество грибов. Ну и на всем этом, а также узнал о том, что искусственный интеллект тоже отправился как бы за грибами. Он как-то обозначает, в общем, получается, локально места, где находится огромное количество грибов. Не знаю, как он это делает. Быть может, отправляет каких-нибудь робопсов, которые вынюхивают, например, где же эти все-таки опята. Маш говорит: а я на работе буду. Маш, ну я с тобой согласен вообще на 100%, потому что я тоже, собственно, на работе. Ну а как по-другому? Это тоже отчасти делает нас с вами счастливыми 100%. Ладно, через 10 минут буду подводить итоги, и мы все-таки узнаем, кому сегодня достанется наш подарок, а именно это пригласительные в Континент Синема «АЛЛАТРИ» на любой фильм, и еще, между прочим, на две персоны. Ну просто бриллиант! Это я и про подарок, и про песню, которая ждет нас с вами впереди. Это «Сивиль» Артика Асти.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: И здесь снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 56 минут, пришло время определить победителя. Ну, не то чтобы определить, он уже известен, у меня было 10 минут для того, чтобы сделать выводы, и я с этим справился великолепно. Есть у нас в студии наш радиослушатель, и это Катя. Кать, привет тебе.
3: Добрый день.
2: Добрый день. Какое-то у тебя застенчивое такое, знаете, настроение. Ты переживаешь?
3: Я просто очень уставшая после очень тяжелого рабочего дня.
2: Ну так я тебя спешу порадовать, потому что ты сегодня автор самого интересного комментария, и я тебе вручаю подарок. Это пригласительные две штуки в Континент Синема «АЛЛАТРЬ» на любой фильм. Но прежде чем их забрать, давай расскажи, как теплая погода изменила твои осенние планы?
3: Ой, знаете, погода вообще по-разному влияет на людей, но вот именно теплая погода города Екатеринбург повлияла на то, что она заставила меня больше ходить и наслаждаться погодой.
2: Согласен.
3: Особенно после тяжелых дней.
2: Согласен, да. Если в твоей жизни что-то такое, знаешь, вот там работа, учеба, вот это все навалилось, да, после такого трудового, действительно хорошего, продуктивного дня, всегда приятно выйти на улицу, где-то прогуляться. А где ты обычно любишь гулять, если ты сегодня погода такая хорошая?
3: Ну, как раз-таки в торговом центре «АЛЛАТРЬ».
2: Вот, прекрасно, у тебя там и пригласительный, и ты еще идешь туда. Великолепно. В общем, я тебя поздравляю, а теперь на счет 3-4 я жду твои крики счастья. Договорились?
3: Хорошо.
2: Итак, Катя, я тебя поздравляю, билет отправляется тебе. Крики счастья, 3-4. Хорошо, это было хорошо. Добро, нежно, мило, это самое прекрасное. Все, Кать, спасибо тебе большое, что была этим вечером вместе со мной. Ну, а мы продолжаем, и прямо по курсу у нас, знаете, перемены. А Мот говорит, что перемены — это красиво, а я не могу с ним не согласиться.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В Госдуме подтвердили планы разобраться с теневым прокатом зарубежного кино. По словам депутатов, планы по борьбе с незаконными показами сохраняются, поскольку демонстрация фильмов без прокатных удостоверений – это нарушение закона, пишет газета РУ. Напомню, также ранее стало известно, что премьеру новых «Мстителей» и «Дюны» могут отложить в России до весны 2027 года. В это же время отечественные режиссеры заявляют, что не просят переносить релизы зарубежных картин и выступают за здоровую конкуренцию на рынке кино. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы, сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете РУ в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебными материалами. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». На завтра, среда, 9 сентября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 8 минут, за окном в центре города 26 градусов жары. И сегодня у меня в гостях человек, который для меня является, безусловно, знаете, вдохновителем. Вот 100%. И я с большим удовольствием его представлю. Сегодня у меня Никита Сушков, это создатель и идейный вдохновитель чата «Отцы ИКБ». Папа, блогер, актер, тату-мастер, ну там регалии хоть отбавляй. Никит, привет.
3: Доброго всем вечера.
2: Мы сегодня хотим поговорить с тобой о чате, который ты создал или тебе помогли его создать. В общем, отцы ИКБ. Давай сразу к главному. Как вообще в голову пришла идея создать сообщество именно, ну вот, только для отцов?
3: У нас само сообщество, сам чат, он только для отцов, но у нас есть еще публичная страничка, которую могут наблюдать все, там мы анонсируем события, которые у нас происходят, пытаемся найти авторов, которые будут рассказывать про отцовство и давать советы начинающим отцам, отцам, которые в процессе, ну, как-то своего формирования, вот, и продвигать вовлеченность в процесс вот этого вот воспитания детей со стороны отца. Вот, идея пришла очень легко, я увидел видео из Нижнего Новгорода, ребята сделали такую встречу, мне безумно понравилось, я
2: поинтересовался. А, то есть это уже где-то было реализовано?
3: Да, старт
2: или...
3: был в Нижнем Новгороде, да.
2: Там, видимо, отцы НН, Нижнего Новгорода.
3: Номер один, да.
2: Отцы номер один.
3: Вот. Они придумали классную идею, и с каждого города России почти начали подхватывать. В нашем городе подхватил я.
2: А что вот именно стало, знаешь, как последней капля? Или ты такой, о, хочу общаться, хочу, там, не знаю, помогать ребятам?
3: Скорее всего, первоначально был сформирован запрос того, что когда у тебя появляются дети, не у всех есть компания других мужчин, у которых есть дети.
2: Ну да, ну из друг друг друзей.
3: Много, например, чего есть. Вчера мы обсуждали, во сколько месяцев у нас поползли дети. И это было активное обсуждение, и много разных мнений, нормально, что ненормально, как это сделать, как обезопасить процесс, где ты об этом поговоришь.
2: Согласен.
3: И тут произошел мэтч.
2: Хорошо, если мы откинемся к названию, почему именно отцы ИКБ, а вот, не знаю, там, неуральские отцы, и в чем специфика нашего города вот именно для пап, есть у тебя такое наблюдение?
3: Название было таким же спонтанным, как и приглашение на прогулку. Я пригласил ребят погулять, и в первый день нас стало 60, потом 500, потом 1000.
2: Это ты сейчас про чат говоришь, да?
3: Да, да. И нужно было действовать быстро. Отцы, Екатеринбург. Сначала батя было, но мне кажется, батя — это такой более собирательный образ, и он может много больше негативных значений нести, нежели отец. Вот, и поэтому отцы Екатеринбурга, полное название, но так как нас все любят сокращать как ИКБ, вот отцы ИКБ, поэтому так и получилось.
2: Согласен, схема логичная. Но если мы, знаешь, перемещаемся уже в сам чат, какой самый часто задаваемый вопрос вот друг другу отцы задают? Есть какой-нибудь?
3: Чаще всего мы подхватываем. Да.
2: Это
3: у
2: как?
3: Нас, допустим, кто-нибудь пишет, что по поводу, как одеть ребенка на 1 сентября.
2: А.
3: И отцы включаются.
2: Подожди, как, в смысле, где подешевле купить?
3: По-разному.
2: Или что сейчас в трендах?
3: По-разному, по-разному. Кто-то интересуется, допустим, классной спортивной обуви, какие варианты. Кто-то про портфели спрашивает. Может быть, по секциям кто-то с друг другом захочет обсудить. У нас разные ветки есть. Есть основной чат, а есть спортивная отдельная как бы структура. Ну, она превратилась в футбольную. У нас есть своя футбольная команда. Отцы играют, но уже после того, как дети лягут. Маме нужно помогать в любом случае.
2: Ты согласен.
3: И у нас есть тема взаимопомощи. Отцы делятся опытом. Я показывал, у нас есть вовлеченные в процесс бати. Они формируют пул полезных советов по разным возрастам, по взаимодействию с женой, по помощи, какие необходимые моменты, да.
2: Это место... То есть это даже не запрос, а просто они выкладывают, в случае кому-то понадобится, вот, ребят, пожалуйста, берите.
3: У нас есть, потому что молодые отцы, которые недавно и готовятся стать папами, и это колоссальная штука, которая может прямо изменить изменить твое отношение к отцовству на первоначальном этапе?
2: И я более чем уверен, что вы найдете ответы на свои вопросы, если вы как папа нас сейчас слушаете. Дальше хочется задать вопрос о мужских чувствах, но ответ мы получим уже через 10 минут. Все-таки существует стереотип, что мужчины не говорят о чувствах. О чем плачутся суровые уральские папы, когда их никто не видит? Через 10 минут Никита Сушков даст нам все-таки ответ на этот вопрос.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 21 минута, в центре города 25 градусов со знаком плюс. Мы продолжаем обсуждать вместе с моим гостем, а именно, сегодня у меня Никита Сушков, создатель и идейный вдохновитель чата «Отцы ИКБ», сам папа, блогер, актер, тату-мастер. И говорим мы сегодня про чат «Отцы ИКБ». И мы ушли с того вопроса, что, вы знаете, существует стереотип, что мужики, ну, не говорят о чувствах. О чем все-таки плачутся суровые уральские папы, когда их не кто не видит, Никит?
3: Ну, у нас как таковых слез-то мы не увидим, даже в формате текста существует.
2: Ну, понятно, да-да-да.
3: Но многие переживания, потому что формат закрытый, мам мы туда не пускаем, чтобы мы как раз могли разговаривать более на глубокие темы и были все уверены в том, что это все остается внутри чата.
2: Например?
3: Ну, как думаете, там, когда суровый владелец какого-нибудь бизнеса рассказывает о том, что он переживает, что у него, у ребенка режутся зубы, и жена не высыпается, из-за этого у них возникают конфликты. Такие же вещи не очень хочется в публичном месте обсуждать.
2: Соглашусь, да.
3: У нас такой мужской чатик, копирование запрещено, пересылка запрещена. Все, что в чате, остается в чате.
2: Где-то мы слышали, да, уже такую историю. Все-таки вот самый такой, знаешь, часто задаваемый вопрос с точки зрения: ребят, что делать, а? Ну, помогите.
3: У нас аудитория очень активная, отцов 2-5 лет детей. Это как раз кризисные дети, которые могут там в общественном месте начать плакать, и с ними нужно правильно общаться. И часто у нас отцы делятся опытом, как перешли, допустим, вот этот этап, когда формируется у человека личность, его там границы, вот это все. И многие сходятся даже к тому, что обращаются к неврологам, к психологом и проходит этот этап с помощью специалистов, и у нас, в принципе, это нормально считается.
2: А, ну то есть, если кто-то такой: да, и так сойдет, а ему говорят: не-не-не, лучше...
3: у нас все-таки да и так сойдет, мы все-таки в большинстве своем вовлечены в процесс, и нам это не то, что просто не о чем поговорить, мы хотим найти решение проблемы, которое будет прям правильным.
2: Вот с точки зрения решения проблемы, все-таки мужская солидарность, она как бы существует. Вот приведи какой-нибудь пример, когда, казалось бы, совершенно незнакомые отцы из чата реально кому-то помогли делом. Вот реально помогли. Не то, что там, да, ну, соберись, там, да ты молодец. Ну, какие-то не слова поддержки, а прям вот...
3: Прям вот такого не смогу сказать, да, но есть темы, которые мы реально обсудили.
2: Так.
3: И пришли к консенсусу, и я думаю, что
2: человеку
3: многие...
2: помогло, да?
3: Да, да, да.
2: Например?
3: Да. Я думаю, что мы оставим эти разговоры.
2: Согласен, нельзя же выносить их, видишь? Блин, я все
3: тебя... Я думаю, что просто нас слушают отцы, и не очень приятно будет услышать.
2: Согласен.
3: Ну просто знайте, мы там реально помогаем.
2: Я вижу, провоцирую тебя на то, чтобы сказать, но вот кодекс чести, пожалуйста, все существует. А вот вопрос, приходят ли к вам разведенные отцы?
3: Да.
2: Тогда, соответственно, какие вот у них главные боли? Тут, наверное, просто для всех, с точки зрения того, кто нас слушает, и, например, волнуется, переживает, вступать, не вступать, и тут вот какие,
3: ну,
2: у них
3: смотрите,
2: есть боли?
3: Да, отец все равно остается отцом. В браке они не в браке, это их отношения с непосредственно матерью. Для ребенка он все равно остается папой. Вот,
2: да.
3: И наш чат дает больше поводов взаимодействия. Допустим, если мы...
2: Взаимодействие с кем? С
3: ребенком, да. Это не просто встреча в формате выходного дня, да, а это событие.
2: Ну да.
3: Он может не только, получается, взять своего ребенка и повести его куда-то в игровую комнату, да, а повести его в пространство, наполненное такими же отцами с детьми. Познакомить с другими детишками, обсудить вопросы по тому, как быть классным папой даже в таком формате.
2: А есть кому уже помогли? Вот кто-то такой: блин, ребят, спасибо большое, я вот благодарю.
3: Да, есть, но я думаю, что мы тоже не будем это
2: обсуждать. Хорошо. А вот все-таки есть вопрос по поводу сына-подростка, но тут, наверное, он отпадает, потому что ты сказал, что основной возраст — это 2-5 лет. Тогда лично про тебя, что тут ты уже как бы не в чате, ты вот здесь передо мной, чему твоего ребенка научил не ты, а ребята из сообщества?
3: Я думаю, что напрямую прям какого-то результата я сейчас не смогу рассказать, да, потому что мы...
2: Ну, может, совет какой-то подкинули, а
3: но
2: ты воспользовался.
3: Советы, которые там дают, реально можно применить.
2: Ну
3: да.
2: Вот какой-нибудь совет тебе дали? Ты
3: допустим,
2: такой,
3: по поводу того, что он у нас... мы долго не решались, идти в садик или нет в этом возрасте. У нас 2,4 малышу, вот. И... Нас все-таки успокоили то, что в этом возрасте общение уже, в принципе, может быть среди других детей.
2: Ну, социализация такая.
3: Да, да, да. И попробовать это стоит.
2: Ну, то есть, вы сомневались, и вам уже в более такой
3: деталь... Да, я обсудил с батьками, типа, что вообще, какие подводные камни, да, не рано ли вообще. Ну, и услышал мнения разные. Вот, и мы попробовали.
2: Какую-нибудь систематизацию подвели. Супер, и через 10 минут у нас будет блиц. Позадаем Никите вопросы, от которых он не сможет увернуться. Только прямой, честный и искренний ответ. Собственно, как и вся наша беседа. Ну а пока прям по курсу. Музыка, которая заставляет нас с вами заниматься легким кардио. А знаете, это всегда полезно.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток». Да.
4: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Об этом сообщают федеральные ленты. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября сообщали, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, связанной с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее, кроме команды, прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и первой арктической биеннале. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы, сопутствующие службы, в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «Ру» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебным материалом. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного обучения, однако дает преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркнули ученые. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур» автоцентр «Глазуриц». На завтра среда, 9 сентября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
0: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джетур» — управляй будущим.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Регина Тодоренко получила серьезную травму ноги. Телеведущая сообщила, что попала в больницу. Как оказалось, она сильно травмировала ногу. По словам Регины, сейчас она будет передвигаться исключительно на костылях.

0: хорошее, чем ноты. Ну а мы желаем Регине скорейшего выздоровления. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность, без осадков, ветер, переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 17-21 тепла. Также завтра в Первоуральске при Львовском Туринской асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 20.
1: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: 田拓也。
1: Jam!

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная без осадков до плюс 20.

0: Реклама.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Наталья Водянова выбрала необычное имя для дочери. В сети раскрыли имя новорожденной дочери Натальи Водяновой. Как пишут журналисты, малышка получила тройное имя – Анна Наталья Лариса Арно. Известные даты рождения девочки. Первая общая дочь Натальи и ее мужа Антуана Арно появилась на свет 2 сентября. О том, что Водянова стала мамой уже в 6-й раз, накануне сообщила телеведущая Екатерина Мцетуридзе. Она добавила, что девочка одновременно похожа на Наташу и на Антуана. Первые слухи о беременности Натальи появились еще в апреле, а уже в мае супермодель сама красиво рассказала о своем пополнении в семействе. Она снялась для французского журнала Vogue с округлившимся животиком. Думаю, что это имя точно несет в себе что-нибудь значимое. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Миражи. Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 102.5 Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Наш

0: 102.5 Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 102.5 Jam FM.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Хит-чарт.
1: Друзья, привет всем, кто слушает свое любимое радио прямо сейчас. С вами в эфире Михаил и Иван Заситкевич. Это группа Добро.
2: Да, Добро с вами. И сегодня мы выходим в эфир не только как артисты, но и как ведущие программы Топ Хит-чарт,
1: в которой мы будем подводить музыкальные итоги лета 2026, делиться с вами эксклюзивными музыкальными новостями
2: и, конечно, слушать хиты, под которые мы зажигали этим летом. Ну а начнем наш трек-лист с песни, которая поможет нам осознать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
1: И лето, к сожалению, не исключение. И тоже уже закончилось. Топ-хит-чарт открывает Кая и ее суперский кавер на легендарный хит Софии Ротару «Вот и лето прошло». Провожаем лето вместе. Поехали.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук в начале июня запустили в ротацию совместку под названием «Лето».
2: Фит Джонни и Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до рассвета.
1: За какие-то 3 месяца ротации трек набрал 200 тысяч эфиров. И, как вы понимаете, мы просто обязаны включить его в наш сегодняшний трек-лист.
2: Что мы с удовольствием и делаем. Джонни и Федук, встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, ну а сейчас мы вместе с вами будем отмечать наш собственный праздник. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет об одном из наших хитов.
2: И этот трек, который мы представили слушателям «Топ Хит Чарта» в конце мая, называется «Море привет».
1: Трек и клип на него получили огромное количество позитивных откликов в соцсетях. И благодаря вашей реакции песня отлично зашла в эфир 160 радиостанций, где прозвучало более 220 тысяч раз.
2: Всех благодарим за поддержку. Очень надеемся, что этим летом вы съездили все-таки на море. И давайте сейчас окунемся в это настроение. Добро, море привет!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой «Добро».
3: Друзья, вот так группа «Добро» звучала этим летом с песней «Море, привет». Но прямо сейчас нам предстоит встреча с певицей Ёлкой.
4: Все дело в том, что возвращение на большую сцену Ёлки стало одним из самых заметных событий этого лета. Весной Лиза представила свой новый трек «Проще», который к началу осени набрал 500 000 эфиров.
3: Это огромная цифра, и я просто уверен, что Ёлка будет представлена на предстоящей церемонии Top Hit Music Awards сразу в нескольких номинациях. Это отличный повод, чтобы послушать «Проще» в нашем чарте прямо сейчас. Погнали!

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и топ-хит-чарт с самыми горячими хитами этого лета.
2: И у нас на очереди Катя Айова с новым хитом «Мы». В поисках вдохновения Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой, и результат не заставил себя долго ждать. Этим летом трек «Мы» вошел в топ-10 российского интернет-чарта.
1: Радио тоже не отстает, добавляя Кате каждую неделю десятки тысяч эфиров. В итоге Айова в нашем чарте сегодня занимает почетное 8-е место. Встречайте.
0: Восьмое.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: Друзья, мы, конечно же, не можем пройти мимо лучших хитов молодых артистов. И прямо сейчас послушаем их лучшие новые треки, которые, кстати, получили высокие оценки на Top Hit и уже встали в ротацию на радио. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и сердечки трекам на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в Телеграм-канале Top Hit. Ваша поддержка артистам, а особенно молодым, очень нужна.
4: Убегу, Скатл и Эдди Моно, победитель голосования.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Это были лучшие треки молодых артистов на этой неделе. С вами в эфире по-прежнему группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт»,
2: в которой мы подводим музыкальные итоги лета. И сейчас наступает очередь коллаборации Сергея Лазарева и Полины Гагариной,
1: которая набрала более 200 тысяч эфиров и миллионы стримов. «Happy End» — так называется этот хит. Но это еще не конец. Не переключайтесь.
0: Седьмое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой Добро.
3: Это был хэппи-энд Сергея Лазарева и Полины Гагариной. А мы не можем пройти мимо еще одного трека, который станет одним из главных хитов не только этого лета, но и всего 2026 года.
4: Мы говорим о песне «Тону» в исполнении Владислава Лапая из Беларуси, которого вы знаете под именем Holy Flame. Встречайте Holy Flame.

0: одну.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
2: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». В эфире «Топ Хит Чарт», и мы уже вплотную приближаемся к его вершине.
3: На пятом месте у нас расположилась Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз.
2: А по данным «Топ Хит», на сегодня это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом. Отличный повод, чтобы послушать Мари Краймбрери прямо сейчас.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: На ступеньку выше у нас сегодня Роман Пашков и Руслан Тагиев. Группа «Градусы». Их трек «На ресницах» стал настоящим хитом этого лета. Он собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. Мы поздравляем от всей души ребят с этим результатом и желаем, чтобы их трек стал лучшим хитом не только этого лета, но и целого года. «Градусы» и трек «На ресницах» — четвертое место в списке лучших летних.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: С вами по-прежнему Михаил и Иван, группа Добро. И прежде чем мы перейдем к тройке лучших летних хитов, мы обязательно должны послушать новые звездные треки, записанные только что, буквально на этой неделе.
4: Добрая душа, Дмитрий Маликов.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, если вам понравилась какая-то из новых песен, обязательно проголосуйте за нее в группе «Топ-хит» во ВКонтакте.
2: Ваши лайки на «Топ-хите» в социальных сетях очень важны для артистов. И сейчас нам предстоит встреча с тройкой самых популярных летних хитов 2026 года.
1: И как мы обещали в начале программы, с нашим слушателем эксклюзивная новость.
2: Да, раз обещали, давай расскажем. Итак, совсем скоро, 17 сентября в Москве пройдет очередной, уже третий по счету в этом году, концерт Top Hit Live.
1: Это будет не просто концерт, а место, где соберется весь цвет отечественного шоу-бизнеса. И где будут обсуждаться самые трендовые тренды российской популярной музыки.
2: Там выступят лучшие молодые артисты и, конечно, звезды со своими летними хитами.
1: Одним из главных участников Top Hit Live станет Саян, исполнитель.

0: В общем, все, кто окажется 17 сентября в Москве, обязательно постарайтесь попасть на Top Hit Live. Это будет круто, как всегда.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро. Тройка лидеров этой недели.
2: Ну а у нас, наконец, лучшая тройка летних хитов 2026. И открывает топ Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне»,
0: который за 3 месяца ротации прозвучал в эфире 600 тысяч раз. А вы можете себе представить и объяснить, почему эта песня у нас не на первом, а только на 3-м месте?
2: Все очень просто. В нашем хит-параде мы считаем не только эфиры на радио, но и популярность в интернете. У «Малиновой луны» все отлично в эфире, а вот в интернете ребята чуть не дорулили.
0: Мы, тем не менее, поздравляем «Мою Мишель» с бронзой этого лета и слушаем ее рассказ о жизни на «Малиновой луне».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой «Добро».
3: Серебро этого лета мы отправляем сразу трем артистам. Их суперхит «Шаде» прозвучал в эфире 500 тысяч раз и сотни миллионов раз был прослушан в интернете.
4: Да, более того, «Шаде» этим летом несколько недель возглавлял одновременно и радио, и интернет-чарт. А это бывает крайне редко.
3: Встречайте «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Их та самая «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, вот мы уже в полшага от вершины. В нашей прошлой летней программе мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года.
2: И этим летом наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 200 радиостанций, а количество стримов в интернете у него перевалило за 200 миллионов. Поэтому он возглавил летний интернет-чарт.
1: Возможно, успех именно этого хита поможет Юле Зиверт одержать победу в соревновании с Мари Краймбрери.
2: И вы, конечно, догадались, что мы говорим о мега-хите Зиверт, который называется «Газ», и который платформа Top Hit назвала лучшим хитом лета 2026 в России. Встречайте!
0: Лидер Top

0: Только что Зиверт исполнила свой «Газ» — лучший летний трек 2026 года. Наш хит-парад на этом завершается.
1: Весь последний час с вами в эфире были мы, Иван и Михаил, группа «Добро». И мы желаем вам крепкого здоровья, крутого настроения и всегда юности в сердце.
0: Будем ждать вас на наших концертах, в нашем туре. Обязательно слушайте наш новый трек «На счастье». И до новых встреч! Скоро увидимся и услышимся. Пока!
2: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.